0: ᱜᱚᱣᱨᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮ ᱛᱟᱠᱚᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱣᱨᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱯᱷᱩᱞᱢᱚᱱᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱾ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱡ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱮᱫᱟᱭ ᱨᱟᱢᱫᱟᱥ ᱢᱟᱱᱰᱤ
1: ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱥᱢᱚᱛᱟ ᱥᱮ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱟᱵᱚᱨᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱡᱤᱵᱽ ᱡᱤᱭᱟᱹᱞᱤ ᱡᱤᱱᱛᱤ ᱯᱤᱯᱲᱤ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱸᱰᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱷᱟᱛᱮ ᱵᱷᱩᱢᱤ ᱥᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱚᱭ ᱵᱷᱟᱱᱰ ᱜᱷᱩᱨᱱᱤ ᱦᱚᱭ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱷᱟᱥᱠᱟᱣ ᱮᱢᱟᱱ ᱯᱨᱟᱠᱨᱤᱛᱤᱠ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱚᱛᱷᱟᱥᱟ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱷᱟᱹᱲᱤᱡ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱠᱷᱚᱭ ᱥᱮ ᱚᱛᱷᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱠᱷᱚᱭ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱞᱮ ᱫᱟᱹᱭᱠᱟᱹ ᱥᱮ ᱩᱫᱟᱦᱚᱨᱚᱱ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱥᱟᱲ ᱥᱟᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩᱨᱩ ᱚᱠᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱥᱟᱹᱲᱤᱢ ᱥᱟᱛᱮ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱚᱴᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱪᱟ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱩᱦᱮᱞ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱲ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱦᱨᱟᱭ ᱚᱠᱛᱮ ᱵᱷᱤᱛ ᱯᱤᱸᱰᱟᱹ ᱡᱮᱲᱮᱨ ᱯᱚᱛᱟᱣ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱨᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱦᱟᱥᱟᱛᱮ ᱯᱮᱨᱮᱡ ᱩᱥᱩᱞ ᱧᱚᱜ ᱟᱨ ᱵᱚᱱ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱨᱤᱛᱩᱨᱮ ᱵᱟᱹᱫᱽ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱪᱟᱯᱛᱮ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱚ ᱵᱷᱟᱸᱜᱟᱴᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱩᱥᱩᱞ ᱟᱲᱮ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱴᱷᱟᱶ ᱨᱮᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱷᱟᱥᱠᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱚᱸᱥᱚᱨ ᱟᱬᱜᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱧᱩᱨᱩᱜ ᱛᱮ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱞᱟᱹᱵᱤᱫᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱤᱰᱜᱤᱨᱚᱜ ᱛᱮ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱥᱮ ᱥᱤᱴ ᱤᱨᱳᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱱᱟᱥᱮ ᱱᱟᱞᱟ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱜᱟᱹᱞᱤ ᱤᱨᱳᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱥᱚᱰᱚᱜ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱚᱸᱜᱷᱟ ᱥᱚᱸᱜᱷᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱱᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱥᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱜᱟᱰᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱱᱟᱹᱭᱨᱮ ᱢᱮᱥᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱥᱟᱶ ᱚᱛᱷᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱹᱜᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱟᱨ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱥᱢᱚᱛᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱟᱭᱩᱢᱟᱹᱱ

5,000 ᱯᱮᱥᱟᱭ ᱯᱮᱜᱮ ᱯᱩᱱ ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱷᱩᱢᱤᱠᱷᱚᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱟᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱛᱮᱫ ᱜᱮ ᱫᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱵᱩᱦᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨᱵᱟᱝ ᱠᱤᱪᱷᱩ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱛ ᱵᱟᱹᱭᱥᱟᱹᱠ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱚᱞᱚ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱦᱚᱭ ᱵᱷᱟᱨᱰᱳ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱫᱷᱩᱲᱤ ᱟᱠᱟᱨᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱟᱦᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ 6 ᱢᱤᱞᱤᱭᱚᱱ ᱴᱚᱱ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱥᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱷᱚᱛ ᱥᱮ ᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱟᱫᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱱᱟᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱠᱚᱞᱠᱟᱨᱠᱷᱟᱱᱟ, ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱚᱲᱟᱜ, ᱦᱚᱨ ᱰᱟᱦᱟᱨ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱣᱜᱮ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱟᱹᱫᱷᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱥᱟᱸᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ, ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱥᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱨᱮᱢᱮᱛᱮ ᱪᱟᱯ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱭᱵᱚᱱ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱡᱟᱹᱛᱤᱥᱚᱝᱜᱷᱚ ᱥᱮ ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱱᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ 2014 ᱥᱟᱞ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟᱜᱮ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱪᱟᱸᱫᱳ ᱨᱮᱱᱟᱜ 5 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱫᱚ ᱳᱣᱟᱨᱞᱰ ᱥᱚᱭᱮᱞ ᱰᱮ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮᱭ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱫᱟ ᱾ ᱱᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱤᱝᱨᱮᱡᱤ 2024 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱡᱮᱜᱮᱫ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱷᱤᱢ ᱫᱚ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱮᱭᱟᱨᱤᱝ ᱯᱷᱚᱨ ᱥᱚᱭᱮᱞ ᱢᱮᱡᱟᱨ ᱢᱚᱱᱤᱴᱚᱨ ᱢᱮᱱᱮᱡ, ᱢᱟᱹᱴᱤᱨ ᱯᱚᱨᱤᱪᱚᱨᱡᱟ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱯ ᱱᱤᱨᱤᱠᱠᱷᱚᱱ ᱚ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟᱯᱚᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱭᱟᱱᱟᱜ ᱛᱚᱛᱷᱚ ᱡᱚᱜᱟᱲ, ᱠᱷᱚᱸᱫᱽᱨᱚᱫ ᱟᱨ ᱱᱤᱨᱤᱠᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱛᱚᱞᱟᱥ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭᱛᱮ ᱚᱛᱦᱟᱥᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱡᱚᱜᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱸᱜᱚᱡ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥᱡᱳᱜᱽᱜᱚ ᱩᱨᱵᱚᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ? ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱵᱟᱝ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱠᱚᱭ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱵᱚᱱ ᱛᱷᱩᱛᱤᱭᱟ ᱾ ᱪᱟᱥᱟᱵᱟᱫ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱷᱮᱛ ᱠᱚ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱥᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱟᱞᱪᱤᱝ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱚᱱ ᱯᱚᱴᱚᱢ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱥᱟᱠᱟᱢ, ᱜᱩᱸᱰᱟᱹ ᱠᱩᱴᱤ ᱵᱩᱥᱩᱵ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱦᱮᱸᱫᱮ ᱢᱟᱞᱪᱤᱝ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱛᱮᱦᱚᱸᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱩᱯᱚᱠᱟᱨ ᱥᱮ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱱ ᱚᱠᱛᱮ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱜᱟᱪᱷᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱜᱷᱟᱸᱥ ᱠᱚ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱚᱪᱚᱣᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱾ ᱠᱷᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱲᱮ ᱠᱚ ᱡᱟᱣ ᱥᱮᱨᱢᱟᱜᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱢᱟᱜ ᱢᱟᱜ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱫᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱟᱞᱮ ᱠᱮ ᱥᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱡᱩᱴᱤᱡᱟᱜ ᱢᱟ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱲᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽᱵᱩᱛᱚᱜᱼᱟ, ᱠᱷᱮᱛ ᱵᱷᱟᱸᱜᱟᱴ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱸᱜᱟᱴ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱜᱷᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱟᱹᱣᱨᱤ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱜᱮᱵᱚᱱ ᱡᱩᱛᱨᱟᱹᱣ ᱢᱟ ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱨᱟᱥᱟᱭᱱᱤᱠ ᱥᱟᱨ ᱵᱮᱣᱦᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱪᱚᱞ ᱟᱹᱰᱤ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱵᱟᱝ ᱯᱚᱨᱤᱠᱠᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱲᱤᱭᱟᱹ ᱥᱟᱨ ᱮᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱤᱡᱩ ᱜᱚᱡᱚᱜ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱥᱮ ᱥᱟᱪᱟᱨᱦᱮ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱚᱠᱛᱮ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱜᱚᱸᱜᱷᱟ ᱨᱚᱠᱚᱡ, ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱟᱴᱠᱚᱢ, ᱨᱚᱴᱮ, ᱞᱮᱸᱰᱮᱫ, ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱠᱟᱭᱛᱮ ᱫᱮᱥᱤ ᱯᱩᱴᱷᱤ, ᱰᱟᱹᱲᱠᱟᱹ, ᱵᱩᱵᱩᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱯᱚᱫᱟᱨᱛᱷᱚ ᱡᱮᱞᱮᱠᱟ ᱜᱩᱨᱤᱡ ᱢᱟᱸᱫᱮ ᱠᱷᱚᱛ, ᱞᱮᱸᱰᱮᱫ ᱥᱟᱨ, ᱠᱷᱳᱞ, ᱛᱚᱨᱚᱡ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤᱜᱼᱟ, ᱫᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱚᱱ ᱠᱷᱚᱢᱚᱛᱟ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱤᱨᱳ ᱴᱤᱞᱮᱡᱽ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱢᱤᱱᱤᱢᱟᱢ ᱴᱤᱞᱮᱡᱽ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱟᱹᱡ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱤ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱫᱟᱨᱜᱟᱰᱟ ᱞᱟ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱩᱲᱩ, ᱜᱚᱦᱚᱢ, ᱫᱟᱹᱞ ᱮᱢᱟᱱ ᱮᱨᱟᱯᱷᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱡᱩᱠᱛᱤ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱲᱜᱮ, ᱜᱚᱰᱟᱯᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱮᱢᱟᱱ ᱠᱚ ᱯᱷᱟᱸᱠᱟ ᱵᱟᱝ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱮᱜᱨᱳ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴᱨᱤ ᱥᱮ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱵᱚᱱᱟᱭᱚᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱠᱟᱥᱢᱟᱨ, ᱥᱮᱜᱩᱱ, ᱢᱮᱦᱜᱤᱱᱤ, ᱠᱟᱹᱡᱩ ᱵᱟᱫᱟᱢ, ᱱᱤᱢ ᱮᱢᱟᱱ ᱜᱚᱱᱚᱝᱟᱱᱟᱜ ᱟᱨ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱦᱟᱨᱟᱜ ᱯᱚᱦᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱚᱵᱚᱱ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱪᱠᱚᱢ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱟᱥᱟ ᱥᱚᱝᱨᱚᱠᱷᱚᱱ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱚᱱᱟ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱦᱚᱛᱚᱫ, ᱠᱚᱸᱦᱰᱟ, ᱵᱚᱨᱵᱚᱴᱤ ᱜᱷᱟᱝᱨᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱥᱚᱵᱽᱡᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱲᱮᱡ, ᱨᱟᱢᱵᱲᱟ ᱮᱢᱟᱱ ᱫᱟᱹᱞ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱟᱥᱟ ᱮᱥᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱟ ᱩᱰᱟᱹᱝ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱦᱚᱸ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱡᱟᱣ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱵᱟᱝ ᱪᱟᱥ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱚᱥᱥᱚ ᱯᱨᱚᱡᱟᱭ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱟᱱᱟ ᱦᱩᱱᱟᱹᱨ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱟᱵᱟᱫ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱢᱟᱵᱚᱱ ᱥᱟᱨᱟ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮ ᱚᱱᱛᱚᱛᱛᱚ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱫᱟᱹᱞ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥᱟ ᱾ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱯᱩᱭᱥᱟᱹᱛᱮ ᱠᱷᱮᱛᱨᱮ ᱨᱟᱭᱡᱳᱵᱤᱭᱟᱢ ᱡᱤᱵᱟᱱᱩ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱱᱟᱭᱴᱨᱳᱡᱮᱱ ᱠᱚ ᱢᱮᱥᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱦᱟᱥᱟ ᱦᱚᱸ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱤᱫᱤᱜᱼᱟ ᱾ ᱰᱚᱠᱠᱟ, ᱥᱤᱢᱱᱤ, ᱰᱚᱱ, ᱥᱮᱞᱚ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱢᱮᱥᱤᱱ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱥᱮ ᱥᱮᱪ ᱮᱢ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱯᱨᱤᱝᱠᱞᱟᱨ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮᱪ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱯᱷᱳᱣᱟᱨᱟ ᱥᱮᱪ ᱟᱨ ᱰᱨᱤᱯ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱵᱤᱱᱫᱩ ᱥᱮᱪ ᱯᱚᱫᱽᱫᱷᱚᱛᱤᱛᱮ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱫᱟᱜᱛᱮ ᱡᱟᱹᱥᱛᱤ ᱮᱞᱮᱠᱷᱟᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱦᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱟᱨ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱦᱚᱸ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱪᱷᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱵᱷᱚᱨᱛᱩᱠᱤᱛᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱵᱤᱱᱟᱹ ᱤᱞᱮᱠᱴᱨᱤᱠ ᱛᱮᱜᱮ ᱥᱮᱪ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱮᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱾ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚ ᱥᱚᱵᱩᱡ ᱥᱟᱨ ᱥᱮ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱥᱟᱨ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱟᱥᱟ